0: WTTC avec DJ Max.
1: Слушайте други програми на Хрватско радио, 1482 епизода серия емисия Welcome to the Club, односно добро дошли у клуб. Mobin Master, Indie Air, Extended Mix, слушали смо, нако тога чули смо Haskell, Raza, Extended Mix, Teglaxis, Like This, Extended Mix. Емисию наставимо с James Green, Frenchy Fry, Extended Mix, нако тога следи G-Lover, Ready, Steady, Go, Extended Mix.